0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему брать.

0: открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф.
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф.
0: Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. 88 и 6.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.

0: Радио «Рокс». Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Полное закрытие Вантового моста обойдется жителям и предприятиям в дополнительные 252 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: При полном закрытии Вантового моста дополнительные расходы жителей и предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро, сообщила председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня, сославшись на расчеты организации. По ее словам, Вантовый мост необходимо ремонтировать. Это один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Риги. Его безопасная эксплуатация важна как для горожан, так и для предпринимателей. Однако не менее важен вопрос организации движения во время реконструкции моста. Она подчеркнула, что это также вопрос экономики Риги и всей Латвии. В июле Латвийская торгово-промышленная палата обратилась к ответственным должностным лицам с призывом заблаговременно искать решение и информировать предпринимателей о том, как планируется организовать движение. Зариня отметила, что несколько негосударственных организаций, в том числе Латвийская торгово-промышленная палата, провели предварительные расчеты, и по этим расчетам, если Вантовый мост полностью закроют, дополнительные расходы жителей и предприятий за 365 дней могут составить около 252 миллионов евро или примерно 690 тысяч евро в день. За 6 месяцев эта сумма составила бы около 124 миллионов евро. Расчеты основаны на оценке, по которой мостом ежедневно пользуются около 50 тысяч транспортных средств. В случае закрытия моста поездка по альтернативному маршруту для каждого из них потребует дополнительно около 22 минут в обоих направлениях, а расстояние не увеличится примерно на 3 километра. Сейчас главное не выбрать одно решение и затем пытаться приспособиться к его последствиям, а еще до начала строительных работ тщательно сравнить все варианты организации движения на время ремонта моста. По словам Зарини, необходимо рассмотреть возможность проведения работ поэтапно, сохранение хотя бы частичного движения по мосту, строительство временного моста или другие решения. По оценке каждого сценария следует учитывать не только стоимость строительных работ, но и его влияние на движение транспорта, предпринимательскую деятельность, туризм, экономическую активность в целом. Она отметила, что один из обсуждаемых вариантов – временный мост, стоимость которого может составить около 20 миллионов евро. Даже если он понадобится лишь на 8-10 месяцев, эти затраты следует сопоставлять с потерями, к которым может привести полное закрытие. При этом, по мнению Латвийской торгово-промышленной палаты, наряду со строительством временного моста следует рассмотреть и другие решения, которые позволили бы по возможности сохранить движение по существующему мосту. Сейчас необходимо искать решения, которые как можно меньше повлияют на повседневную жизнь жителей, работу предприятий и экономическую активность.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: пока солнце не встало над горизонтом. За окном чирикают непуганные птицы. А вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Как шифровка такая в этот момент идет, когда пели там от заката до рассвета 7:22:19:03. Это в смысле, там, ну я так, чтобы сразу там от заката до рассвета, чтобы ставить.
2: А как... обратил внимание, между прочим, какого цвета сегодня рассвет?
1: Знаешь, он вчера-то был вот в дотуманных регионах тоже таким роскошным. Просто так получилось, что потом народ попадал в туман и всего этого дела не замечал.
2: Я вот с детства помню эту примету. Если красная заря, значит, это к метелям и морозам. Я не знаю, работает ли это осенью, но мне кажется, что должно работать.
1: Ну смотри, сегодня 29 сентября иногда в окна светило лето, потому что в 23-м году в этот момент было 22 градуса и 70-х, а относительно того, что это к морозу, ну это может быть напоминание о 25-м годе этого столетия, потому что 3 градуса всего лишь было, весьма морозно. Кстати...
2: Это в прошлом году.
1: В прошлом году. Доброе утро всем тем, кто слушает нас. Вот, мы включайтесь в беседку. Чем вот это время суток, вот сразу после 7 часов такое отличается? Ну, потому что, смотри, во многих перемещениях вступают коррективы. Есть же категории знаков, где поворот разрешен до 7:00, или движение только прямо с 7:00 отличается. И вот, знаешь, вот эти люди, которые без двух, без одной, я еще успел, мне еще нужно, а сзади такой поток машин, а что это он в левый ряд-то становится? Потому что тут еще можно было.
2: И он прав, я тебе скажу. Абсолютно. А вот когда он в 7:06 встает в левый ряд, потому что, ну, где без 6:07, там и 6 минут восьмого. А вот тогда на него уже смотрят, причем, знаешь, с таким лицом этих поборников морали. Ты что, уже 1:08? Ты что, не видишь знак? Встал в левый ряд. Как будто 2 минуты назад он это делал и никому не мешал.
1: А ему такой, так я же как загодя начал перестраиваться. В смысле загодя? Ну, обстоятельства были мне больше всего нужнее. Слушай, давай расскажем о лунном календаре.
2: Давай, значит, 19-й лунный день опасен. При этом болезнь, несмотря ни на что, пройдет, а сны сбудутся. Судорожно вспоминайте, что вам снилось. Я вот это делаю последние 5 минут, не могу. Никак не могу вспомнить. Помню, что что-то снилось. Вот точно, даже не помню, из какой области.
1: Я думал,
2: что за люди там были.
1: Главное, просто никак не могу вспомнить, спал вообще или нет. Ложился или нет. Посмотрел, в чем, да. Да, ложился.
2: Значит, сегодня не выезжать никуда, потому что нельзя посещать людей пьяных или вообще сталкиваться с ними. От них могут быть проблемы. Лучше сидеть дома, говорит астролог, и никуда не выходить. Не выходить даже замуж. Лучше сидеть дома вообще, если вы, конечно, не хотите очень сократить супружескую жизнь. Здесь, я думаю, что возможны какие-то поправки, потому что, знаешь, вот после астрологического прогноза бывает такая фраза, но этот прогноз верен только для истинных знаков зодиака, ну или там каких-то точных.
1: Которые, это, что такое истинные знаки зодиака?
2: Ну, которые, вот знаешь, вот там весы-весы. Вот не такие весы, которые...
1: Понятно, понятно.
2: Куда-то уже смотрит.
1: Ну, потому что, знаешь, там говорят же, вот вы весы, но вообще-то вы еще кое в чем,
2: вы еще и близнецы.
1: Вы вылитые близнецы, очень похожи.
2: Очень осторожным надо быть с новыми идеями сегодня с точки зрения астрологии. В смысле, не астрологическими новыми идеями, а астролог говорит, что сегодня надо быть осторожным с новыми идеями и веяниями, потому что, скорее всего, это будет обольщение. Вот такой вот прогноз. Хотите верьте, хотите нет.
1: Ну, главное, предупредить-то успели, и вообще вот впереди вас ждет появление информации, которая, ну, может быть, пригодится вам не в глобальном там каком-то контексте. Но, с другой стороны, ну, предупредили, что с пьяным сегодня там это, вот, не того. Или да. С пьяной сегодня не того. Уже какое-то важное... Точное время, если что, 7 и 11 минут.
3: Листья падают. Листья падают. Зато настроение поднимается.

солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: Давай побудем ангелами.
1: Запросто. Помнишь, на прошлой неделе мы день бамбука, когда отмечали, вспоминали, где он применяется, и в числе прочих вспомнили из детства этот кабачок 13 стульев, и вот этот занавес, который там раздвигали, там, это к тому, что дверь не нужно открывать иногда для того, чтобы просто произвести впечатление. А Раздвинул, сказал, а добрейший всем вечерочек, как говорили тогда, а у нас, говорится, доброе утро, от чего я вспомнил этот...
0: пытаюсь проследить.
1: В песне, говорит, открывающие двери, и пани Моника такая пришла.
0: И потом, как бы, двери всех нас, вас ждут сегодня вот именно в эти часы, потому что, ну, согласитесь, чтобы пойти на работу, надо хотя бы одну дверь закрыть и одну открыть. Я имею в виду закрыть за собой дверь вашего жилища и открыть дверь вашего автомобиля. Или подождать, пока откроются двери общественного транспорта.
1: И сейчас народ говорит, блин, вот кому-то повезло, двери, это ж как? Ну, если частный дом, допустим, раз, и ты работаешь охранником на там проходной вот

0: на мероприятие. Вышел там. А, подожди, а если ты из частного дома вышел, а как ты попал на работу? И пешком-то, ну, вряд ли. Ну, если, конечно, не работаешь там, там в двух минутах ходьбы. А так-то действительно в две автомобили, общественный транспорт. Нет, количество дверей, если вот сейчас вот соображать, сколько тебе приходится самому открывать, или они сами открылись?
1: Я вообще минимум назвал, если честно, потому что
0: говорю,
1: ситуации, когда их две, не бывает, потому что надо еще выйти, значит, из подъезда, не дай бог лифт, ну и так далее. Здесь могла бы быть, между прочим, реклама каких-нибудь там автоматических ворот, дверей, которые открываются по транспондеру, например. Вот идешь ты с транспондером, если у тебя много дверей по дороге на работу, и все двери перед тобой открываются автоматически.
0: Ну, хорошо, но они все равно открываются. Автоматически или нет, количество зверей начинаешь считать. А вот Робинзон Крузо, если бы наш сейчас слышал, говорит: да ну вас, ничего страшного, я вот на острове у себя жил, понимаешь, трудился, и все вот в одной локации.
1: А что у него было с дверями? У него их не было.
0: Шалашик?
1: Шалашик, да. Значит, что касается праздников, которые можно так или иначе сегодня отмечать, сегодня очень важный Всемирный день сердца. Основан он в 1999 году по инициативе кого?
0: ВОЗа.
1: ЮНЕСКО, конечно, ВОЗа и всех врачей мира, которые понимают, что сердце — это чуть ли не главный наш орган. Ну, у кого-то сердце, у кого-то мозг, конечно. Но сердце, в общем, многие скажут, важнее, потому что безмозглые люди сплошь и рядом живут и не, как это сказать...
0: И нормально себя чувствуют, да. И думают, что вот... И выкладывают контент
1: в инстоп. Бессердечные тоже встречаются, но не в анатомическом смысле.
0: Но они тоже вот выкладывают
1: контент.
0: Да, всех кардиологов, всех связанных, вот там, не знаю, с индустрией, фармацевтики, опять-таки, всякие средства. Знаешь, как вот...
1: Милтронат, опять же.
0: Опять же, наш латвийский, в конце концов. Еще сегодня Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. И это как раз перекликается с тем, что мы вчера говорили относительно тех продуктов, которые человек выбрасывает вот в наших реалиях. А где-то там, в далеком Южном Судане, как мы выяснили, там 40% или сколько там, 70%, по-моему.
1: 70%, да.
0: Да, голодает.
1: Ну вот смотрите, по данным Всемирной организации здравоохранения, в потери и отходы уходит 19% мирового производства продовольствия, а около 14% производимого продовольствия теряется на этапе от сбора урожая до поступления в розничную торговлю.
0: И тут народ скажет: ну 14 это как бы, ну все равно не такая большая цифра. Дальше идем. 40% этого продовольствия теряется дальше на стадиях потребления или розничной реализации. То есть мало того, что довезли, видели, наверное, там в маркетах, лежит, бум, что-то упало, разбилось, что-то уже не кондит, утаскивает куда-то все это дело. И потом мы не донесли до автомобиля, дверь не открылась там в конце концов.
1: Автоматически. Транспондер не купил.
0: Транспондер, да.
1: Но на самом деле здесь выход какой? Здесь, казалось бы, все очень просто. Надо повысить КПД производства продуктов питания. То есть не терять на стадии сбора, не терять на стадии доставки. Но, с другой стороны, и с нашими аппетитами как-то. То есть ведь эти дистрибьюторы, они рассчитывают на то, что тебе вот надо там в сутки рацион такой-то. 100 граммов риса, не знаю, 50 граммов мяса и стакан компота.
0: И среднее количество людей, которые через открывающиеся двери в его супермаркет заходят. А потом...
1: Да, а потом тебе же, чтобы мне прибыль была, надо подсунуть там вот такой вкусный деликатес, шоколадку, еще чего-то. А вот купить...
0: А у нас акция сегодня, кстати, да.
1: Поэтому жадность, вот с чем надо бороться, мне кажется. Жадность человеческая.
0: И тут про фраера песня пошла, но это уже был бы другой эфир, другой радиостанция. Ну и еще один повод дополним. Сегодня день осеннего одиночества. Это не значит, что кто-то грустит одиночество. Он... Один поэт уезжал вроде как не по своей воле там в некое село под названием Болдино. И не балдел там, а творил, писал и все. Вот
1: гусей тебе... ощипывал.
0: Да.
1: Он и перьев не хватало, я имею в виду, что писал так Понятно. Много, что перьев не хватало.
0: Гуси, когда видели кудрявую голову, которая прижата, елы-палы, сейчас он опять начнет, вот он. Унылая пора, очей, очаровательно.
1: 7 часов 20 минут. Доброе утро.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билеши сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на «Билишу сервис» bodies.lv.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. 3 часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Один поехал там себе в деревню про унылую пору писать. А вот тут бы раз инъекцию дали и вспомнили, что пора сделать что-нибудь приличное.
2: Мы вообще, конечно, надеемся искренне, что никакой хандры у вас пока еще нет, потому что осень пока еще красивая, и я бы даже сказал, теплая. Но если что, вы знаете, где нас найти.
1: С другой стороны, помимо хандры есть сопли, вот или другие такие неинтересные вещи. Вот ими.
2: Это хуже.
1: Вот занимайтесь и изгоняйте это из себя. Чур-чур из меня. Важные события, которые происходили 29 сентября, сейчас озвучим.
2: В 1650 году, 29 сентября, Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство. До этого брачных агентств не было, то есть были, конечно, свахи, там какие-то специальные люди, которые знакомили, но вот так, чтобы это, за это брали деньги, причем вполне себе официально, такое в голову еще никому не приходило.
1: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, а тут люди без влюбления, просто-напросто влюбляние, вот познакомились, ну что тут время терять, пошли, зарегистрируемся. Что характерно, представляете, это 1650 год, Лондон, прикинули, да? Так что сказать там, пока, значит, весь, они там, значит, брачеваться начали, а голландцы, они же тоже там, вроде как недалеко живут, ну, километров там, не знаю, там, 800, если по морю там взять, вот такого кругаля дать. Так вот, они когда узнали, что в Лондоне первое брачное агентство, и голландцы такие все, ха, они прикольные, слышишь, там, да, а давай там... что-нибудь хорошее для англичан сделано. Ну, например, давай права на Лонг-Айленд. Ну, давай. И права не на коктейль, нет, на остров Лонг-Айленд. Голландия признала права англичан.
2: Да, значит, дальше. В том же Лондоне в 1829 году по приказу тогдашнего министра внутренних дел Роберта Пиля создана гражданская полиция. Впоследствии это и есть Скотланд-Ярд.
1: Вообще, англичане жгли в этот день. И первое упоминание тенниса, как об игре, в этот день. И в трамваи начали ходить. И не где-нибудь, а в Блэкпуле. Представляете, ну, само название. Блэк, черный. Что-то светлое должно быть там. Искры должны лететь из глаз. И из глаз не полетели из этих самых, из пантографов.
2: С проводов.
1: Проводов, да.
2: Пу! А в 1913 году в этот день французский летчик Морис Прево на самолете «Де Пердусан» впервые превысил скорость 200 километров в час. Обратите внимание, 1913 год. Такой скорости, в общем, не было на планете, потому что автомобили ездили гораздо медленнее, поезда и морской транспорт тоже не мог, и только самолет. Это фактически, только... это, знаешь, вот как-то мечта. Мечта инженера начала 20 века.
1: То есть, там только самолетом можно полететь, а тут только Депердусаном можно вот развить скорость 200 км в час. Джон Рокфеллер, нет, не он развил скорость, мы уже знаем, Морис Прево, а Джон Рокфеллер в этот день, в 1916 году, основатель компании Standard Oil, стал первым в мире бизнесменом-миллиардером. Если вот кто-то спросит, а миллиардеры, они когда стали появляться вообще, не почкованием и каким другим способом? Он говорит, 1916 год. Пошли дальше вспоминать людей, которые прославились именно в этот день.
2: В 1986 году советский астроном Людмила Карачкина открыла 2 астероида, которым были присвоены имена, нестандартные, я бы сказал, Раневская и Остап Бендер. Хотел спросить, а кто такой Остап Бендер? Раневская, это мы знаем, кто такой Остап Бендер. Знаете, астероид Остап Бендер, это же так романтично. Кем еще быть Остапу Бендером, как не астероидом?
1: Помнишь, Раневская обижалась, когда ее этой фразой «Муля, не нервируй меня» там, ну, все время потакали. А тут, а кто ее нервировал? Остап Бендер. Да вообще, как-то все нестандартное было у фамилии у Людмилы Карачкиной вот в 1986 году.
2: Да, вообще это день сложный, потому что вот не знаю, как накопили силы, а может быть какие-то мысли, а может быть оружие пришло, но это день переворотов. В 1991 году переворот в Республике Гаити, военные сместили президента Аристида.
1: Ой!
2: В 92-м году Палата депутатов Национального конгресса Бразилии проголосовала за импичмент президента Фернандо Коллора де Мелу.
1: Ну и поближе к нам.
2: И Борис Ельцин объявил депутатам Верховного Совета в 93-м году требование покинуть Белый дом до 4 октября.
1: Ну, Белый дом, который не американский, а Белый дом, вы помните, это второй большой такой переворот.
2: По которому открыли огонь, да.
1: Пойдем еще, вернемся все-таки в другой часовой пояс. 98 году прошлого столетия финансовый кризис обрушился на Японию, привел к самому крупному после Второй мировой войны банкротству. О нем и объявила в том числе лизинговая компания Japan Leasing Corporation. Такую, сразу знаю, могли бы чуть поинтереснее придумать, чтобы никто не прочитал. Нет? Хорошо. Japan Leasing Corporation. И что? Долги которой превысили 16 миллиардов долларов. А ну-ка, верните сюда Рокфеллера. Хочется сказать.
2: Где ваш Рокфеллер миллиарды, да, чтобы покрыть наши расходы?
1: Японцы.
2: Ну, а на самом деле, в новейшую эпоху это, пожалуй, первый такой вот кризис, ну, после 80-х, который ударил по карманам всех, потому что завершился он кризисом доткома, все это из одного в другой перетекало. И это потом уже, в 21 веке, мы привыкли к понятию какого-то кризиса, да, что это так или иначе случается, и если не в 2009 году, то, может быть, там в 2022 и еще в каком-нибудь, все равно это будет. Поэтому получается, что вот как бы мы уже привыкли к кризису.
1: Давайте тогда о чем-нибудь хорошем скажем. В 2004 году частный космический аппарат Spaceship One успешно совершил полет в космос на высоту более 102 километров. Это первый в истории космический полет, который осуществлялся тогда частной компанией. Ну, и важный шаг в развитии частной космонавтики и вообще представил основу для дальнейших частных космических разработок.
2: Ну и, наконец, 29 сентября 1986 года состоялся первый концерт группы, которая официально назвала себя «Чайф».
1: Ну, с днем рождения, коллективчик!

0: Твое настоящее. Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: прямо вот 29 сентября, в конце месяца, изобрести что-то, о чем человечество до сих пор вспоминает. Итак,
1: мы сегодня об изобретателе с большой буквы И, зовут его Энрике Ферми. Он же Энрике Ферми. До сих пор ходят, знаешь, такие споры, что вот правильно этого итальянца все-таки называть Ферми, но среди специалистов есть, это почти сленг называть его именно Ферми.
0: А учитывая то, что он итало-американский физик, помимо того, что он лауреат, конечно, Нобелевской премии, в 38 году стал, понятное дело, американцы, итальянцы, каждый считает, что вот мне так удобнее и так будет надежнее.
1: А он был, говорят, одним из последних двойных талантов в науке, то есть он одинаково гениально был и в построении теории, и в создании изящных экспериментов. Потом уже разделились физики на чистых теоретиков и чистых экспериментаторов.
0: То есть в 33-м году, да. Появились люди, которые говорят, так, ты мне не надо. Я вот только головой работаю, а у меня руки фри, абсолютно. А второй говорит, не, подожди, я же должен показать, что вот то, что у меня под корочкой есть, я могу сам резать. Нет, для этого есть специально обучение. Прости, прервал.
1: Так, а на самом деле, что касается его теоретических разработок, то это он разработал теорию бета-распада, предположив, что при превращении нейтрона в протона спускается, ну, как бы электронная частичка маленькая, кто-то вносит энергию, и эту частичку было решено назвать по-итальянски «маленький нейтрончик». Ну, то есть появилось название нейтрино. Потом в 56-м году нейтрино был найден, и вот эти вот теоретические изыскания были подтверждены. Но на самом деле Ферми знаменит тем, что у него была такая как бы аура. Говорят, что когда Ферми появлялся в городе даже, там все эксперименты шли наперекосяк. Есть рациональное этому объяснение. Он просто настолько тщательно, пунктуально относился к моделированию и построению эксперимента, к проверке точности приборов, что если он присутствовал, все ошибки сразу вскрывались, и поэтому все шло не так.
0: То есть то, что якобы он обладал каким-то собственным полем, это не более чем легенда?
1: Ну, получается, что поле — это скорее легенда, а вот то, что все шло наперекосяк, это реальности.
0: Ну, понимаешь, бывает и история, когда там статическое электричество человек накапливает. Понятное дело, волосатый человек, там, особенно который тело покрыто там шерстью у него, да еще и какая-нибудь у него одежда, которая создает вот эти все дела. Это история. Но у него же не только не по электричеству.
1: Конечно,
0: это...
1: конечно, у него были серьезные эксперименты.
0: Глобально.
1: Но скажу я тебе, есть такой понятие «физики шутят». У меня вот, например, был физик, который на практикуме любил подойти, проверив установку, так, чтобы студенты не видели, взять, выдернуть, например, там штепсель из розетки или какой-нибудь проводочек там отклеить. И когда они его звали, говорили, а вот у нас не работает почему-то. Он говорит, да, у вас не работает, а вы сеть проверили? И тут студенты обнаруживали, что как они тупо не включили там какой-то главный аппарат в сеть.
0: Хорошо, но это лайтовый еще такой шутник был. Может, по-другому там с электричеством так пошутить, что потом говорит, а что ты меня там от ножки стула все время током дубасит? Говорит, да, надо было проверить, не подключил ли вас кто-то, например, весельчак-физик.
1: Хотя вот говорят, что такая же байка ходила не только про Ферми. Говорят, что про Резерфорда рассказывали то же самое, да и даже про Галилея.
0: Про Галилея?
1: Сохранились такие, да.
0: Это то, что он приборы отключал?
1: Ну, о том, что когда он появлялся, все эксперименты шли не так, как они изначально до этого планировались. Но Галилей такое время, знаешь, когда запланировал эксперимент, тебе привезли обед, там какие-то, не знаю, куропатки, вино.
0: А он такой, а музыка где? Ладно, тут же человек вошел, там клавесин притащил какой-то, и давай.
1: В общем, с днем рождения, Энрике Ферми, вас изобретателем с большой буквы «Ф».
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Реклама. После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билетный сервис.
1: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В детском саду Саласпилса вспышку заболевания вызвал норовирус. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Лабораторные исследования подтвердили, что причиной вспышки заболевания в Саласпилском детском саду «Светлячок» стала норовирусная инфекция, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Из 51 человека, обследованного к настоящему времени, включая заболевших и контактных лиц, норовирус обнаружен у 40 человек. В 78,4% случаев. С начала вспышки, зафиксированной на прошлой неделе, зарегистрировано уже 92 случая заболевания, в том числе у 9 взрослых. Инфекция затронула все группы детского сада. Центр продолжает эпидемиологическое расследование, наблюдение за заболевшими и оценку ситуации совместно с другими ответственными учреждениями. Продовольственно-ветеринарная служба проверила пищеблок детского сада сразу после получения информации о случаях заболевания. Нарушений гигиенических требований во время проверки обнаружено не было. Для лабораторных исследований также взяли 13 смывов с различных поверхностей. Их результаты пока не получены. Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о случаях острой кишечной инфекции в детском саду 23 сентября. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить возможную связь между заболевшими, обстоятельствами распространения инфекции и ее возбудителя. Было организовано лабораторное обследование заболевших и контактных лиц. Руководству детского сада предоставили рекомендации по ограничению распространения инфекции, а ситуации уведомили продовольственно-ветеринарную службу. Информацию также получили семейные врачи заболевших и контактных лиц. Специфического лечения норовирусной инфекции не существует, поэтому применяется симптоматическое лечение. Обычно болезнь продолжается 2-3 дня. Случаи норовирусной инфекции регистрируются круглый год, однако сезонный рост заболеваемости наблюдается в холодные месяцы. Чаще всего норовирус передается непосредственно от человека к человеку или через загрязненные предметы общего пользования. Заражение также возможно через воду или продукты питания, если они были загрязнены во время приготовления заболевшим работникам. При этом человек может переносить инфекцию без симптомов и в легкой форме. Чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции, Центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно во время болезни. Заболевших детей нельзя приводить в детский сад. Поверхности и предметы необходимо тщательно очищать и дезинфицировать. Люди с симптомами острой кишечной инфекции не должны заниматься приготовлением, транспортировкой или продажей продуктов питания. После исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще как минимум 2 дня. Вернуться к такой работе можно только при наличии справки врача.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
4: Краски виртуальные, ну а бодрость настоящая.
5: Хотим быть с вами в вашем автомобиле, у вас на кухне и даже в вашей ванной.
4: Вам обнимашки пошли, 8 и 4 минуты.
5: Доброе утро.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Доброе утро всем тем, у кого шизгара – это уже привычное времяпровождение. Для нас это работа, для вас это фундамент очередного утра. Сегодня это вторник, 29 сентября. Доброе утро.
2: 272-й день года. Смотрите, у нас уже рассвет в 7.22, а это закат в 7.03. То есть уже гораздо меньше, чем 12 часов. То ли еще будет.
1: У той утренней семерки цифр потом побольше, чем у той, которая там, PM, которая 19 стала. Слушайте, ну давайте какие у нас ориентиры еще впереди. 18 дней и придут осенние каникулы, и время будет передохнуть от этих вирусников школьных добытых. Садики будут продолжать, поэтому вирусники там будут ходить и дальше. Что касательно перехода на зимнее время, это 25 дней пройти должно. И до Нового года, как до такового, 93 дня.
2: Температура, значит, самая низкая была в прошлом году, оказывается, было 3 градуса. Я не помню, что были какие-то экстремальные условия. Наверное, это в рамках, то есть в норме вещей, вот так вот 3 градуса 29 сентября. Вроде бы пора, сегодня будет гораздо теплее, но не так тепло, как было в 23-м.
1: Потому что?
2: Тогда было 22 градуса и 7 десятых.
1: Слушай, по моим приметам, сегодня день должен сложиться, смотри, потому что, когда я ехал на работу, я видел ту самую алую зарю от моря, вот отсветы такие на небе были. С другой стороны, я видел ассенизаторскую машину, а всякий раз, когда я ее вижу, потом... И знаешь еще, она, я ее обогнал, потому что это был этот газик, ага. Еще вот та старая машинка. Нет, Зилок это был, точно Зилок. И знаешь, что я отметил? Что фарочки, конечно, у него те еще, вот эти лампочки.
2: Модные?
1: Да нет, едешь там, вот, бедненький едешь, что он там видит? А что, с другой стороны, пускай его вовсе должен
2: быть. Он высоко сидит. А я думал, будет другая история, что ты его обогнал, а он тебе так улыбнулся своей наглой мордой
1: и показал,
2: помахал. И говорит, помахал рукой и сказал, ну вот, встретил ассенизатора, удачи тебе.
1: И машина у меня не пуста, так что... Все у тебя сложится. Давай посмотрим не на ассенизаторов, а на астрологов.
2: Астрологи говорят, что сегодня 19-й лунный день, и он опасен. Опасен, потому что если в этот день встретить пьяного, то все, пиши, пропало. Но, тем не менее, болезнь пройдет, а сны сбудутся, говорит астролог. Не должен в лунный день выезжать, но потому что если будете выезжать в свет, я имею в виду, попадать на какие-то вечеринки, то там как раз можно встретить пьяных или, по крайней мере, выпивших. Очень осторожным надо быть с новыми идеями и веяниями, потому что если вы какие-то идеи веяния узнаете в 19-е лунные сутки, скорее всего, это будет обольщение. А с медицинской точки зрения уязвимыми местами в теле человека являются аппендикс.
1: Слушай, я смотрю, в этот день традиционно квасили капусту. Вот.
2: И не думали об аппендиксе.
1: Об аппендиксе, на самом деле. А ты вот когда сказал, что, ну, ты процитировал трех астрологов, которые не рекомендуют сегодня посещать людей пьяных. Представляешь, бармен двухметровый идет сейчас на работу и говорит, я не пойду, почему? Да ну, понятно, нельзя сегодня с пьяными общаться.
2: Надо быть креативным. Можно объявить 19-й лунный день безалкогольным или там перейти на молочные коктейли,
1: нет, шейки. И приходят тебе два человека, таких, или даже один человек, и говорит, мне негрони сделай, брат.
3: А ты говоришь, а давайте я вам лучше молочный коктейль. Нет,
2: я могу вам сделать негрони, только выпейте вы его там.
1: Там.
2: За пределами, так, чтобы я не посещал людей.
1: Я же
2: пьяных
1: вас
2: даже
1: видеть не могу.
2: Вот такие, да.
1: Да, предупредили вас относительно сегодняшних цифр дня, относительно установок от астрологов, и многое другое вас поджидает впереди 8 и 11 минут.
4: Шизгара. Твое лучшее утро

0: Так утеплились. Ну,
1: не, никаких одеял. Вот это вот очень вредно поутру об этом думать сразу. Вот хочется уюта, еще немножко поспать. Нет, нормально, вдыхайте полной грудью холодный утренний воздух.
0: Ты сейчас еще их в водоем загонишь, всех причем.
1: Водоем тоже бодрит поутру, да.
0: С добрым утром все те, кому необходима какая-то бодрость. Ну и с добрым утром тем, кто хочет так лайтовенько это утро встретить. Каждый имеет право. Празднуйте, что хотите. Сегодня Всемирный день сердца. Сердце есть, понятное дело, у каждого, кто, слава богу, слушает Шизгару с утра. А иначе, слушай, бессердечные люди какие-то, мимо частоты 88,6 прошли.
1: Да, но здесь сердце имеется в виду в вполне конкретном медицинском смысле этого слова, потому что ВОЗ, да и все населяющие планету Земля обратили внимание давно на то, что сердце наш, если не главный, то очень важный орган, а сердечные заболевания очень важная отрасль медицины, поэтому с днем, это почти день кардиолога, но не совсем, потому что его можно интерпретировать, ибо это... День кардиолога празднуют только кардиологи, да, а не пациенты этих самых кардиологов. А вот День сердца – это такой общее, повод для объединения.
0: Мы же с вами-то в общей теме.
1: Да, более того, можно, конечно, вспомнить о том, что вот есть дела сердечные, что называется, есть люди бессердечные и так далее. И вот это вот сердце, сердечное отношение к друг другу – это тоже, в общем, как бы та тема, которую сегодня можно обсуждать в курилке, не куря при этом, потому что курение
0: вредно. В курилке не куря?
1: А где, ну просто знаешь, ну,
0: ты, обсуждать курилки. Ну правильно, я же бармена сегодня загнал в безалкогольную какую-то тему, потому что пьяным их нельзя общаться. Тут, слушай, а с другой стороны, знаешь, есть категория людей, которые: поздравьте, у нас сегодня 11 лет. И там, значит, бум, сразу фотографии. И он такой: блин, ну нафига, ну 11, не 10, ну не 15. Ну, человек там воспитанный, там лайк ставит, два сердца там в унисон забились, все такое прочее. А потом думаешь, что елы-палы, ну, у нас там 15 там, или 20 мы не выставляем. И так как же, знаешь, как кто-то вот, кто-то это, знаешь, чаще любит тишину, а кто-то: мы сегодня опять душки, мы опять...
1: А вот, я, знаешь, сейчас подумал о том, что лайки — это же тоже сердечки. Вот. Поэтому, в общем, Всемирный день вот сердца, да, не исключено, что те, кто ставит лайки, или те, кто может похвастаться большим количеством лайков, сегодня тоже празднуют.
0: А ты же правильно сказал, что вот люди, которые во всей этой индустрии завязаны, там и фармацевтика, и какие-то еще...
1: Скальпели.
0: А в конце концов, те самые люди, которые в фитнес-центрах работают, которые восстанавливают работу сердечной мышцы, реабилитологи, потом, не знаю, прогулки на свежем воздухе, это опять-таки все для этого. Я, знаешь, в пятницу...
1: Постригальщики газонов, ты хочешь сказать, тоже имеют отношение.
0: Наверное, тоже. Вид какой за окном, приятно посмотреть.
1: Вообще, праздник День сердца — это удивительный праздник, к которому имеет отношение практически каждый. Что хотел сказать?
0: Про фармацевтов. Вот да. Я, в пятницу мы когда все поздравили, сегодня, приходя в аптеку, особенно если там ты знаешь, там киваешь, сегодня можно сказать: с профессиональным праздником вас, уважаю. В пятницу приперся я в аптеку.
1: Так.
0: После того, как.
1: Так.
0: Никого не поздравил. Мне так, знаешь, как даже неудобно, думаю. Вот.
1: Так ты можешь сегодня пойти и поздравить всех. Лучше поздно, чем никогда.
0: Слушайте, я пришел к вам в аптеку, я не помню для чего, да.
1: Нет, сегодня можешь поздравить с днем.
0: Таблетки для памяти.
1: Купить милдронат, таблетки для памяти. Да,
0: таблетки для памяти, милдронат.
1: Какие-нибудь витамины всегда можно купить, если повод нужен. Еще сегодня Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. В общем, дата, которая призвана обратить наше внимание, что производство продуктов питания страшно, как это сказать, нерационально устроено, очень низким КПД обладает, огромное количество отходов, потерь и так далее. И если относиться к этому внимательнее, рачительнее, я бы позволил себе такое слово, то можно прокормить тех, кто в этом нуждается.
0: Я думаю, наш континент впереди планеты всей в плане вот этой расточительности относительно продуктов питания, потому что, помнишь, когда еще считали эту статистику относительно того, что количество людей с избыточным весом, это все идет. Так вот, потери и отходы — это 19% от всего мирового производства продовольствия. Представляете, вот два, вот произвели какое количество продовольствия, сколько энергии потрачено, сколько, не знаю, трудодней для того, чтобы там фермер все это дело вырастил. Сколько лишних животных могло бы там еще бегать на лужайке, радовать глаз. Вот, а из них там пошли, сделали ну, что-то соответствующее, а это никому не пригодилось. Потом 14% всего продовольствия теряется на этапе от сбора урожая до поступления в розничную торговлю. Но это еще полбеды. Самые страшные потери продовольствия, а именно 40%, теряется на стадии потребления, то есть это наша с вами уже заслуга, ну и розничная реализация. А там я вот о чем подумал. Вот, допустим, большой магазин. Да не очень большой. Ну, когда планируется, слушай, нам нужно купить там этой позиции столько-то килограммов, этой столько-то мощности идут, которые там хранение и все такое прочее. А так получилось, что вот не пошел покупатель почему-то сегодня туда в магазин. А куда это девать?
1: Ну, куда это девать?
0: Ну, вот оно и...
1: Да, но с другой стороны, понимаешь, если мы будем призывать к тому, чтобы люди покупали меньше всего, значит, магазины закупали меньше, производители производили меньше, то получится, мы идем не в ту сторону, потому что, ну, в итоге никому не выгодно, я имею в виду магазину, не выгодно продавать мало, производителю не выгодно производить мало и продавать магазину, соответственно, проблема не такая уж простая. И здесь одной вот этой истории о том, что надо сдерживать свою жадность, не обойтись. Здесь надо придумывать именно механизмы вот, рационального распределения. Или, может быть, действительно скидок. Вот, если этот товар, если его многовато закупил магазин, так не храните его, не доводите его до гнилого состояния. Делайте его дешевле и заработайте.
0: Я потом говорю, только магазин делает дешевле, а покупатель... Ну, не пошел, вот, не на акцию, потому что...
1: А покупатель соблюдает фигуру.
0: Или у него, да, еще что-то осталось. Тут угадать вот это количество, это то же самое, что с цветами. Вот мы говорили с теми, кто торгует цветами, причем давно и правильно в этой стране. Он говорит, я не могу, я вот, допустим, заготавливаю много цветов, а народ пошел где-нибудь по дешевке купил то, что сейчас вот, ну, завянет через день, но факт дарения был зафиксирован и все такое прочее. Покупаешь меньше... Привозишь товар, приходит покупатель, говорит, а где? Нет. И они в следующий раз пойдут куда-то в другое место. Вот тут угадать тяжело.
1: В общем, проблема непростая, поэтому и придумали эту дату 29 сентября отмечать Международный день распространения информации о продовольственных потерях.
0: А информацию не о продовольственных потерях, а информацию дорожного характера, то есть что на дорогах происходит, буквально через несколько минут у нас автомонитор.
2: Листья падают. Зато настроение поднимается.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Вторник, 29 сентября на календаре, послезавтра наступит октябрь, но при этом погода для водителей остается вполне, до плюс 16, без существенных осадков, и кратковременные дожди ожидаются только в Южном Курземе. Что касается трафика, на мониторе пятерка, но это в среднем по городу, дороги загружены на 56%, около 40 заторов, причем некоторые из них уже превышают 10 минут. Сложного перекрестка Круспилс и Гранита, причем со всех сторон, классика на Густава Земгалагатова перед Брейбе со стороны Восточной магистрали задержит от 15 минут. Утренним пробочным лидером остается улица Даугавпилс, где можно оставить более 20-25 минут. Как мы вчера говорили, завершена модернизация участка железной дороги Засула-Аугсбулдера, и вполне возможно уже этой осенью запустят электропоезда. Для начала от 4 до 8 рейсов в день туда и обратно. Ну, может быть, хоть немного это разгрузит Балдырайское шоссе. Впрочем, точные сроки запуска этой линии пока не указаны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и легкого вторника.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā 28. oktobrī Palladium.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: хорошо, если так. Потому что чаще бывает, месяц еще даже не начался, а уже кончилась зарплата вся.
1: Слушай, а вот про людей, которые рождаются в конце месяца, говорят, ну ты что, в конце месяца, что ли, сделанный? Сделанный — это не рожденный, я извиняюсь. Хотя, с другой стороны, может, и совпадение. Я как человек, у которого тоже день рождения приходится на конец месяца. Но сегодня поздравляем всех тех, кто родился, кто аж заволновался, кто, именно 29 сентября.
0: Тинторетто родился 29 сентября 1518 года. Тинторетто, если что, это не сорт вина и даже не название бренда одежды. Тинторетто — это художник.
1: Вообще, двое подряд, вот две фамилии, Мигель де Сервантес, который еще Саведра, на самом деле, я бы сделал вообще брендом Саведра, на самом деле, и Тинторетто. Все, что угодно там.
0: От Тинторетто 99-го года.
1: Да, да, тюнинг хороший. Ну и дальше пошли тоже. Какие имена, какие фамилии?
0: 1571 год, Микеланджело да Карабаджо, итальянский живописец, родился. А в 1758-м Горацио Нельсон. Ну, он, если и писал, то никому не показывал, потому что был флотоводцем и вице-адмиралом.
1: Ну вот, поздравляем всех тех, кто хотел стать адмиралом, но не стал. Теперь пошли по поводу еще других имен и фамилий.
0: Шоу-бизнес и люди пишущие.
1: Да, Иван Забелин, историк, археолог, автор истории Москвы когда-то написал. Итак, Грир Гарсон, это британская звезда Голливуда, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».
0: А еще один Микеланджело. Вот если хотите блеснуть где-нибудь в курилке или в обсуждалке, это то же самое, что курилка, только там никто не курит, то можете сказать, что 29 сентября родились двое Микеланджело. Один Микеланджело да Караваджо, а второй Микеланджело Антониони. Ну, тот, который кинорежиссер.
1: А еще один кинорежиссер, мой тезка, Стэнли Крамер. Тот самый, который обладатель двух золотых глобусов, который «Безумный-безумный мир». И, кстати, «Нюрнбергский процесс», тот старый фильм. Вот сейчас есть новый фильм про Нюрнберг, который. А вот «Нюрнбергский процесс» — это как раз плод Стэнли Крамера.
0: И к которому отсылали авторы картины «Крамер против Крамера», где блистал Дастин Хоффман.
1: Кстати, да.
0: Значит, дальше пойдем. Роберт Бенсон, американский режиссер, сценарист, обладатель трех Оскаров.
1: Соревнования
0: какие? Райнер Вайс. Он не снимал кино, он был американским физиком, но получил зато не Оскара, а Нобелевскую премию в 17-м году.
1: Подходит так Вайс к Бентону и говорит: что у тебя там, три Оскара, Саечка, а у меня зато Нобелевка есть. Вот по физике.
0: Смотри, пара этих политиков достаточно влиятельных. В 1936 году родился Сильвио Берлускони в этот день, а в 43-м Лех Валенска.
1: Ну и закончим, наверное, этот список перечислений рожденных 29 сентября. Джерри Ли Льюис, американский певец, пианист, композитор. Да что говорить, один из основоположников рок-н-ролла. Бодрого вам времени провождения, рожденные 29 сентября. И ну и поздравьте от всей нашей дружной команды, наверное, всех рожденных в этот день.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Ну и, кстати, хорошим подарком, рожденным 29 сентября, через несколько минут мы разыграем два пригласительных билета на спектакль по стихам Бродского. Ну и поэтому не нужно никуда уходить с частоты 88,6, ну а номер телефона эфирный вам пригодится.
1: 63-107-107, внесите его в память буквально через 7 минут.

0: здоровых людей.
1: Желаете инъекцию позитива? Это к нам. Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
2: Ладно, в 7.40 бы кто-то приехал. У нас 8.40, и вы пожаловали на частоту 88.6 FM. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Я Стас Флоренцев.
3: Я Алексей Титов. Мы обещали вам подарить два билета. Но не просто так подарить, а разыграть в качестве приза.
2: А тут еще какой повод сегодняшнего дня? Всемирный день сердца. А спектакль называется «Бродский сердцебиение». Музыкально-поэтический спектакль 29 октября, ровно через месяц, на сцене Дома Рижского латышского общества.
3: Да, ну такая история об одиночестве, любви и человеческой близости, как говорят создатели, рассказанная через поэзию Иосифа Бродского и музыку Би-2.
2: Ну, скажем, там концептуально музыка Шуры Би-2 из альбома «Сердцебиение» — это его отдельный проект. А еще Глеб Калядин создавал свой музыкальный контент, Михаил Карасев. И вместе вот они как раз вместе с театром Inspire получили официальное разрешение на использование музыкального материала этих музыкантов и композиторов.
3: Ну, в общем, спектакль уникальный, поэтому рекомендуем 29 октября в 7 часов. Да, на Меркель 13.
2: Вот. Ну и для того, чтобы получить прямо сегодня, в Международный день сердца, два пригласительных на Бродского сердцебиения, нужно запомнить номер телефона 63-107-107 и помочь нам сделать это.
3: Да, а мы зададим вам вопрос, а вы на него ответите, и в случае правильного ответа получите пару билетов на Бродское сердцебиение. 63-107-107.
2: Так а где это у нас, это название-то? Продуктов.
3: Подожди, а надо задать вопрос.
2: Да, давай
3: вопрос. Я жду, когда кто-то позвонит, а они никто не звонит, потому что вопрос не задан.
2: Смотрите, мой тезка Стэнли Крамер когда-то создал фильм, в названии которого звучало слово «мир». Так вот, по мнению самого Стэнли Крамера, а мы сегодня говорили об этом, каким был этот мир? Прилагательное просто скажите и получите два билета.
3: 63-107-107.
2: Суфля. Причем он трижды даже в названии фильма повторил это прилагательное. Один раз скажете, уже хорошо. Итак, 63-107-107. Кто собирается на Бродский на сердцебиение, ровно через месяц в Дом латышского общества в 19.00. Если не знаете, попытайтесь угадать.
3: Так, ну...
2: почему WhatsApp заработал?
3: WhatsApp, потому что опережает телефон.
2: Ну давай вот телефон попробуйте. Здрасте. Можно? Здрасте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Как доброе зовут? Утро.
4: Этот безумный, безумный, безумный мир.
3: Это было так просто.
2: А как зовут-то вас?
4: Михаил.
2: Привет, Михаил, поздравляю. Мы знаем о ваших планах ровно через месяц. Не вешайте трубочку. Ведь как просто. Знаешь или угадываешь и попадаешь. Так, на Бродский на сердцебиение про историю о одиночестве, любви, человеческой близости, как рассказано через поэзию Иосифа Бродского и музыку чудесных музыкантов, в том числе и Шуры Би-2, о котором мы уже говорили.
5: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Какие в Женеве все-таки талантливые люди живут? Вчера вспоминали о тех, кто проявил себя на совершенно других, несвойственных, может быть, швейцарским традициям каких-то почвах. А сегодня мы вспоминаем еще Женеву вот с какой стороны. 1954 год.
1: Дело в том, что именно в этот день, в 54 году, был официально учрежден Европейский центр ядерных исследований в Женеве. Между прочим, здесь, знаешь, не то чтобы Женева так отличилась своими талантливыми людьми. Дело в том, что был совет специальный, и на совете выбирали, а где же нам построить этот центр современных ядерных исследований, и выбрали Женеву. Ну, потому что, сами понимаете, климат, Швейцария, там озера, красота, спокойствие.
0: Традиции, банки, кофе, часы вот, хорошие.
1: Это все, да.
0: Поэтому 12 стран основателей ратифицировали эту конвенцию, и Роберт Эммер, вот на него возложили эту миссию по предоставлению первоклассных возможностей, координации фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц, ну и содействию воссоединения стран Европы после двух мировых войн. То есть, в принципе, ядерные исследования, которые призывали консолидировать свои усилия вот и забыть про войны.
1: Я думаю, что креативные пиарщики, конечно, были, потому что главная цель была скинуться все вместе и построить совместный центр современных там научных разработок. А вот то, что, конечно же, это приведет к тому, что страны будут дружить больше, как-то ну, мирный процесс будет развиваться после там страшных годов войны, это уже как бы прилагается, и надо было это выдумать.
0: Ну, а когда коллайдер запустили, потом посмотрели, говорят, нет, кольчужка что-то маловато, надо, говорит, наверное, еще и новую как-нибудь где-нибудь отгрохать, еще более крутую. Хороших вам планов и воплощений таковых. В Риге уже 8:49 минут, и впереди у нас еще один автомонитор.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем внимательно следить за картиной движения в латвийской столице. Трафик преодолел отметку 6 баллов, но может еще немного прибавить перед 9 часами. Как говорят, самое темное время перед рассветом, так и в нашем случае после утреннего максимума дороги начнут постепенно освобождаться от транспорта. В данный момент самая протяженная и затратная по времени пробка на Даугавгривас от улицы Рексту до Дурбес, и подросла пробка на участке Лелрбес-Каунцема. А если сюда добавить еще и преодоление Вантового моста, то на этом направлении в сторону центра можно оставить около получаса. Примерно столько же в центре займет преодоление участка от съезда с Островного моста до улицы Валдемара на Лачприша. Там один сплошной затор. А в других местах можно задержаться от 15 до 20 минут, в частности на Густава Земгалагатва перед Брейбас в направлении порта и на улице Круспилс в направлении моста Славу. В общем, все пока в пределах нынешней осенней нормы. Два слова о сводке полиции за минувшие сутки. Более подробно на правонарушениях и аварийности мы остановимся в следующем выпуске «Автомонитора». Сейчас приведу лишь основной показатель. За вчерашний понедельник по Риге и столичному региону было зарегистрировано 69 ДТП, в них пострадали 8 человек. Вроде немного, но точно так не думают те, кто в эти аварии попал и в них пострадал. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Maksimāli cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижском порту установлен новый рекорд по числу круизных пассажиров. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Круизный сезон в Риге еще далек от завершения, а прежний рекорд уже побит. С мая в Рижский порт на круизных лайнерах прибыли 150 тысяч туристов, больше, чем когда-либо прежде за один сезон. И до конца года эта цифра продолжит расти. Рекордная отметка была достигнута после того, как в минувшие выходные Ригу посетили сразу три круизных судна – «Гамбург», «МСС Магнифика» и «Аида Мар», сообщает управление Рижского свободного порта. За весь 2025 год Рижский порт принял 115 469 круизных пассажиров. Таким образом, нынешний результат уже примерно на 30% превышает показатель всего предыдущего года, хотя сезон продлится до конца декабря. Чаще всего в этом году в Ригу на круизных лайнерах приезжают туристы из Германии, США, Великобритании. Круизный сезон начался 3 мая с прибытия немецкого судна «Гамбург». До конца года порт рассчитывает принять в общей сложности 98 круизных судов. Причем Рига становится не только промежуточной остановкой на несколько часов. В этом сезоне запланировано 13 заходов с двухдневным пребыванием судов в городе. 6 лайнеров посетили латвийскую столицу впервые. Отдельным успехом в порту считают рост числа туристов премиального и экспедиционного класса. Для города это особенно интересный сегмент круизного туризма. Пассажиры люксовых и экспедиционных судов, как правило, относятся к более платежеспособной аудитории, поэтому привлечение таких круизов Рижский свободный порт и его партнеры развивают как отдельное направление. Рост пассажиропотока в порту связывают с продвижением Риги на международном круизном рынке и сотрудничеством с круизными компаниями. С окончанием лета круизная навигация в Риге не заканчивается. Даже в декабре Рижский порт рассчитывает принять еще 4 круизных судна. Финальная точка необычно длинного сезона будет поставлена только 26 декабря. После двухдневной рождественской стоянки Ригу покинет лайнер «Аида Прима». Динамика последних лет показывает, насколько быстро растет круизный туризм в столице. В 2024 году Рижский порт обслужил 80 870 круизных пассажиров. В 2025 уже 115 469, а в нынешнем сезоне отметка в 150 тысяч преодолена еще до наступления октября.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Помнишь, на прошлой неделе как раз День моря отмечали, тут сегодня вот Лена про эти круизные суда. У нас мы не поматросили и бросили. Мы вот вернулись сюда, вот на 88,6. Каждое утро здесь шизгарим.
5: И будем держать вас.

0: Там-там-там-тарам-там-там-там.
1: Это другая песня.
0: Ну, ладненько, все равно распевочка такая произошла. Доброе утро.
1: 7 минут. Доброе утро.
0: Привет, привет. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Сейчас прошизгарим вам, напомним о том, что у нас важные отсечки. До осенних каникул 18 дней, перейдем на зимнее время через 25 и Новый год через 93 дня. Вчера так получилось, где-то в районе часов 6, начало 7-го, там, где в Булдуре, вот Т-образный перекресток, с переезда вот дорога идет, и продолжение того места, где когда-то было Юра Сперла, настоящее, которое было вот этот самый...
1: Ну, в общем, выезд на пляж.
0: Да, на пляж. Вот, и смотрю, вдруг с мигалками едет большой-большой грузовик, и такой, знаешь, как трейлер едет, ну, думаю, что-то повезут, технику, наверное, какую-то, потому что вот еле-еле вписываясь вот в формат вот этого выезда, прошла машина туда,
1: на
0: едет
1: пляж.
0: На пляж, едет через 15 минут назад полная загружена раздевалками.
1: То есть передевалки вот эти, все, закончился, да, пляжный сезон.
0: И сейчас вот народ повалил потом. Подожди, а куда?
1: А где передеваться?
0: Где передеваться? Самое время. Вчера 28-е, вот сегодня 29-е. Пойти да искупаться. Но, кстати, если это был 23-й год, то 22 градуса и 7 десятых был абсолютный рекорд тепла в Риге установлен. Это все дело не имеет отношения к купальному сезону. Это просто статистика, которая на улице Дунтас была замерена.
1: А, но, знаете, у меня такое ощущение, что те люди, которые продолжают купаться в конце сентября, им раздевалки особо не нужны. Ну, они настолько бодры и уверены в себе, что могут и без раздевалки там как-то...
0: Да, можно, да, и даже без предметов там, типа, там, прикрывающих. Я пошел, да. Здравствуйте.
1: Да.
0: Самым прохладным, кстати, этот день был в 25-м году, то есть в прошлом году было 3 градуса всего лишь.
1: Да, но мы этого не помним, мы уже решили, это значит, что эти 3 градуса на нас не произвели какого-то впечатления, не оставили психологической травмы никакой. В общем, это значит, было не страшно.
0: Знаешь, четко уверен, кто помнит, каким был этот день в прошлом году. Те люди, у которых день рождения приходится на 29 сентября. Мы вас успели поздравить, уже и песенки поиграли, да и даже разыграли 2 билета на Бродский и Сердцебиение. Поэтому кому-то повезло сегодня уже.
1: 19-й лунный день сегодня. С точки зрения астрологии он опасен, потому что нельзя в этот день сталкиваться с категорией людей, которые называются астрологами пьяными.
0: О как!
1: Значит, здесь при этом то есть Альберт это... Великий говорит, лучше сидеть дома и никуда не выходить. Ну, в смысле, не должно вон и день никуда выезжать, принимать участие в вечеринках.
0: То есть боялся он, что пьяный за руль сядет, что ли?
1: Пьяный в этот день может навредить. А, кстати, сесть за руль, я не подумал об этом. Да, действительно, ну вот. Надо бояться людей пьяных и очень внимательно следить за теми, кто будет за рулем, в каком они состоянии, насколько они на 100% трезвы. Значит, в этот день нельзя также жениться, выходить замуж, если вы не хотите сократить совместную супружескую жизнь. Но здесь надо сделать оговорочку. Если уж запланировали и узнали слишком поздно, то деваться некуда. Придется приложить дополнительные усилия, чтобы предсказание астролога не сбылось. Очень осторожным надо быть в 19-й лунный день с новыми идеями и веяниями, которые узнаете именно сегодня, да, потому что, скорее всего, это будет обольщение бесполезное.
0: Ну, предупредили, значит, защитили, по сути дела. Знаешь, что еще вот из вчерашних таких зарисовок про дорогу, ну, очередной раз. Вот если пустынная, скажем, дорога идет, и два ряда, вот левый и правый, в одном направлении, такие же идут... Категории людей, которые занимают левый ряд и
1: едут медленно,
0: и там ему делать нечего, и ну ты догнал уже, думаешь, как-то обгонять не хочешь. Что тебе делать в левом ряду? А еще, знаешь, есть категория людей.
1: Так, подожди, и что ты делаешь в таком случае? Ты аккуратно едешь сзади, думая, вот, если едешь, значит не можешь.
0: Я вынужден как-то пытаться, то есть подрезать его не могу. Если предполагать дорогу, что я могу ускориться и там не делая обгон, просто по своей полосе ушел, это другая история. А еще, знаешь, вот, наверное, многие сталкивались. Есть, допустим, это и в Юрмале бывает, вот тот участок, который, когда проспекты уже сливаются в один, когда нет, там, проспект Дубултует в одном направлении, Стрелников в другом, а куда дальше вот едешь, туда в районе Мелужи-Ассари, когда дорога идет и ограничение 50, и ты старательно едешь вот в потоке, есть категория людей, которые выдвигаются чуть-чуть левее,
1: так.
0: Ну, чтобы смотреть вперед, как ему думается, с хитрецой. И таким образом все те, кто едет, они не видят, не читают то, что в зеркале завтра будет. Потому что какой-то счастливчик, знаешь, такой, хочу все знать, киножурнал вот такой, орешек знаний тверд. орешек вот тут твердый, он, по-моему, тупо едет, вот не обгоняет ничего, просто перекрывает движение и не дает обгон сделать ни встречным, потому что по встречке может ехать человек со скоростью 40 км в час, который пытается кто-то обогнать, а это такой, знаешь, вот, а я вот этот, сливки снимаю такой.
1: Ну, а вообще, конечно, на самом деле, если хотите показать себя водителю автомобиля, который впереди, то надо не выдвигаться налево, а надо делать движение попеременно налево-направо, налево-направо. Тогда он точно на вас обратит внимание.
0: Знаешь, как будет?
1: И уши у вас будут гореть.
0: Знаешь, как в фильме «Джазе только девушки»? Дафна, вы опять ведете? Судя по всему, да. Слушай, ну, все, наверное.
1: Знаешь, нет, надо сказать еще про приметы, потому что сегодня народные приметы связаны опять с птицами, но они все такие вполне себе очевидные. Если птицы собираются большими стаями, то, значит, скорое похолодание. А вот если день сегодня теплый и сухой, то обещают продолжение мягкой осени. И сегодня, судя по всему, день будет достаточно теплым и достаточно сухим, поэтому и осень будет достаточно продолжительной и достаточно мягкой.
0: Ну ладно, пойдем на птиц посмотрим. У меня есть несколько знакомых ворон, с которыми сегодня есть о чем переговорить. А вообще-то традиционно в этот день, знаете, что делали? Квасили люди. Не в смысле там, как пьяных нужно... Вот я, опять-таки, если ты бармен, как тебе сегодня не встретиться с пьяными, я не знаю, не наливать, не доливать им, что ли? Сегодня положено квасить капусту. Приятного аппетита.
1: 9 часов и 13 минут. Доброе утро. У нас скоро новости спорта. Через минут эдак 10. Потом не забудьте, что у нас есть культурный слой. И потом у нас автомонитор. Поэтому если что-то на дороге увидите, мы так много говорили о каких-то
0: дорогах, да, там выплескивали.
1: Да, что, наверное, вы явно будете больше внимания сейчас на что-то обращать. Так вот, если что-то увидите, нам на WhatsApp 229-4949 сообщите.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Но это не значит, что надо манкировать там утреннее упражнение, гимнастику какую-то и пренебрегать витаминами.
2: Да. Здоровья вам всем. В народном календаре сегодня Ефимия, птичья костка, это в православном календаре, а в католических сегодня святцах сегодня католики и западные христиане отмечают традиционный христианский праздник Михаил, Гавриил и Рафаил.
1: Да, но называется Майклмас.
2: Майклмас.
1: Почти как Крисмас. Майклмас, такой день архангелов. Некоторые из них вполне себе такие воинственные.
2: Ну, нормально, втроем ходили и трезвые были. Ну, иногда воевали, да.
1: Да, сегодня Всемирный день сердца, потому что, ну, все мы понимаем, что это самый главный наш орган. Ну, если не самый главный, то очень важный. Потому что мы тут думали, что важнее все-таки, голова или сердце. Давно спорят об этом все, кроме кардиологов. Они точно знают, что сердце важнее, поэтому, если есть знакомые кардиологи, поздравьте, не забудьте.
2: И также всех тех, кто там всякой фармацевтикой, имеющих отношение к работе сердца, к продуктам питания, к здоровому образу жизни, я не знаю, такая гимнастика специальная есть. Эти люди тоже там влияют на нас.
1: На датчики тренажеров.
2: Вот.
1: Там, да, вот эти, да. Которые, инженеры, которые осматривают, подкручивают, там, настраивают и так далее. Что еще сегодня из поводов? Сегодня день осеннего одиночества.
2: Вот опять-таки, если это какая-то тоска, то это вряд ли. Просто-напросто иногда человеку нужно побыть одному. Есть категория людей, которым вообще одному комфортно, он больше пользы человечеству приносит. Я не только про поэта, который кудрявый уезжал, там, творил. Тух, унылая пора очей.
1: А про кого?
2: Ну, вообще в одиночество айтишнику, что ему, кто ему нужен еще? Сидит там себе и...
1: А он от этого страдает.
2: Да ладно, страдает.
1: Ну, нет, сначала, конечно, это не он, страдает, это он, потом оглядывается на прожитую жизнь и думает, как я вот последние там 10 лет только эти упакованные обеды, банки консервные, и сидел перед своим монитором, жизни не видел, с друзьями воочию не общался.
2: Смотри, вот они жили в одном дворе, он такой айтишник из себя, а этот такой весь... Там, на спортик ходил, там девчонки сначала в 7-8 классе на него смотрели, там какой я вот там заиграю, я там все сразу там в НХЛ поеду, там работать, там заработаю миллиардов вещей. Вот, айтишник себе спокойно раз, выучился, на работу нормальную получил, и вот те девчонки, которые смотрели на этих двухметровых сначала, потом смотрят на него, 1.62 и нормально, в Дубае живет с ним, и все хорошо.
1: Ну, это редкие айтишники, я тебе скажу. Значит, если хотите быть таким айтишником, то все-таки надо будет следить за собой и иногда поглядывать на того, который мечтал об НХЛ, чтобы, по крайней мере, быть в форме, иначе девчонки смотреть не будут.
2: Она просто единственный раз задумывается потом, знаешь, когда там дети-то появляются, конечно, там биоматериал вот тот бы, там, сразу там бородка бы улучшалась, но это визуализация, ведь это все поправить можно.
1: А знаешь, что я обратил внимание? Что никто никогда не говорит о дне там зимнего одиночества или весеннего одиночества. Говорят прежде всего о дне осеннего, но летнее одиночество я еще могу к себе как-то представить в виде там рыбака в тихой заводе, который один сидит рыбу ловит.
2: Или нудиста,
1: да.
2: Хотя и даже они на пляже ходят.
1: А вот весной, об этом не подумаешь, потому что весной такое начинается ускорение, хочется сразу быть не одиноким, так сказать, общаться, а зимой это опасно. Зимнее одиночество, это вообще чревато там отмороженными конечностями. Ну,
2: ты извини, про нудистов опять-таки сейчас?
1: Да вообще, про кого будет одиночество. Ну да, хотя эти любители подводного лёда, лова, которые на льду сидят.
2: Им-то как раз чужие уши не нужны. Говорят, как ловится? А вы с какой целью интересуетесь?
1: Да, обращай внимание, что они компаниями ходят. То есть, как бы,
2: ну, это так, подстраховаться.
1: Так получается, что если где один, там и другой сидит, рыбу ловит.
2: Ну, то есть налил, что-то знает. Какой-то информацией обменивается. Кстати, насчет информации. Сегодня Международный день распространения информации, но не простой, а питательный, о продовольственных потерях и пищевых отходах.
1: Мы уже решили, что здесь, значит, вся задача сделать этот процесс, весь производство продуктов питания, доставки их и потребления с максимальным КПД, чтобы без отходов все производилось, вырастало, без отходов доставлялось, и самое главное потом, чтобы без отходов съедалось. Тогда все будут, в общем, обладать каким-то излишним весом, но все будут в плюсе. За исключением того, что все равно останутся какие-то регионы, где продуктов питания можно не хватать, поэтому здесь еще можно бороться с жадностью.
2: Помнишь,
1: не все вам.
2: В детстве, когда там мама там, Леша, у тебя чистая тарелка? Ты говоришь, нет, еще доедай. И когда покажешь, он, смотри, вылезал, все, вот, вот Леша молодец. А вот другой мальчик, допустим, Павлик, ну, там, там или Янис, он раз и пол тарелки съел, а половина осталась. Кому это все дело? Вот и...
1: Хорошо, когда есть кому. Поэтому главное в этом процессе, он очень сложно
2: есть папа.
1: Настраиваем. Всегда. Главное в этом процессе, он так как сложно настраиваем, сделать так, чтобы вот эти продукты питания, которые вот-вот станут отходами, чтобы они находили своего потребителя. Такое тоже может быть.
2: Это просто платиновый уровень уже такой. 9 часов 22 минуты, не за горами у нас новости спорта, там о еде уже говорить не будем.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот. 18 октября.
3: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: 29. janvāra. Šūmi arēna.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АВВ.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Здесь я, конечно, должен был сказать, что давай начнем с волейбола, но я помню, что с волейболом мы на выходных закончили.
2: Всем несколько лет еще будем ждать теперь, когда новый чемпионат Европы. А теперь, ну хотя другой-то волейбол будет, клубный, и хочется верить, что латвийский иногда. Теперь поговорим о Лиге наций не с точки зрения исторической составляющей, которая потом стала Организацией Объединенных Наций, а с точки зрения футбольной Европейской Лиги наций. Но сначала о том, что вчера в Риге открыли новый офис Латвийской Федерации Футбола. В церемонии открытия принимал участие лучший друг президента Трампа, президент Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино. И новый офис, если что, находится на улице Менгаля в Риге. И заодно успели обсудить долгосрочные планы Латвии в будущем совместно с Украиной претендовать на проведение, например, чемпионата мира U20. Ну, вот такая идея тоже есть. Помним, что вчера перед началом встречи с Кипром вспоминали мы и в эфире ветеранов латвийского футбола. Их можно было видеть вчера и на трибунах. Кто-то играл за сборную страны, рижскую Даугаву в середине 80-х. Но это была совсем другая эпоха. Чуть не вышли тогда в высшую лигу, но именно такие люди создавали футбольную историю нашей страны. А сегодня совсем другие времена, ну, может быть, не самые яркие. Так вот, прозаично. Сборная Латвии выступает в нижнем дивизионе Лиги наций, и после двух матчей ни одного забитого мяча. Ноль для команды, которая выходит на поле прежде всего ради результата. Это уже становится тревожной статистикой. Вчера еще и черная форма. Вот тебе хотел, как ты вряд ли смотрел вчера репортаж, но вот в какой форме может видеть на свою домашнюю игру национальная команда, решили, что теперь будет креативненькая, черненькая. Ну и вот опять-таки черные мысли.
1: Может как бы выводы сделать?
2: Да что делать, уже выводы. Выводы уже...
1: Черное не надевать.
2: Да, черное... А, может быть, так, да. Вот. Без победили. Вообще посмотрим, как вчера играли другие команды. Армения, обидчик наш на прошлой неделе, уступила Черногории. Нам с ними еще играть. 2-3. Грузия и Украина, кстати, тоже без голов. 0-0. Вот эмоции. Румыны проиграли Боснии и Герцеговине 2-4. Ну и там я тебе скажу, что по той игре, которая была в Бухаресте, там забить могли идти и другие еще. То есть 6 голов в этом матче, это так еще, лайтово получилось. Швеция, Польша. Вот две страны, которых разделяет Балтика, выясняли отношения, кто король футбола. Пропустив от шведов третий, поляки усложнили свое положение в турнирной таблице. Вот Швеция уверенно победила 3-1. Еще одна безголевая ничья. Ирландия-Венгрия. Ну, а Турция вот прям крупно уступили Италии. Может быть, что-то начнется двигаться на уровне сборной у итальянцев. Сборные той и другой страны, потерпевшие поражение на старте Лиги наций, встречались во втором туре. Это дождливая Бурса, город такой четвертый по величине в Турции. Но вот мокрые лица турецких болельщиков, которые показывали, выглядело так, что это слезы по результату игры, где турки у себя дома уступили 1-4. Итальянцы вошли лучше в игру и вышли из нее еще лучше. Бельгия, Франция 0-1. Итоговые счеты, вот, которые, ну, и минута, на которой это был забит мяч на 88-й, может быть, не отражает содержание матча, потому что, ну, тебе скажи, там, вот игра там 0-1, бельгийцы проиграли дома, и на 88-й минуте только Алиссе забил. Представляешь, тягучий такой поединок, типа Франция едва-едва там как-нибудь. Нет! Французы могли накидать куда больше. Просто там как-то бельгийцев вообще было не узнать, а когда-то там лучшая команда мира была. Франция, ну вообще-то, если взять общее количество ударов, 11 ударов в створ ворот и у тех, и у других команд, ну это как бы очень маловато. Ну, бельгийцы традиционно рассчитывали на контратаки, но не было у них. Ну и футбол умеет удивительно переносить нас из одной эпохи в другую. Это я опять-таки про Латвию, которая ждет своего гола. Вместе с ней этого гола ждут и болельщики, которых на трибуне уже аншлагов давно не видно. Ну а о том, что сегодня будет в Лиге наций происходить: Финляндия, Беларусь, Молдавия, Фарерские острова, Люксембург, Исландия, Словакия, Казахстан. Дальше вкуснее пошло. Шотландия, Швейцария, Чехия, Англия. Ну и вот изюминка: Испания, Хорватия. Вот то, что сыграют сегодня, и то, о чем мы обязательно поговорим завтра в новостях спорта в Шизгаре.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Реклама. Maximāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
5: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Жестко, конечно, вот это, когда это вот... Она
1: а ты как хотел?
0: Ну, зато...
1: Сопли разводить.
0: Ну, а вот выставка, которая в Тейко Плаза проходит, где Body Evolution, как раз что происходит потом, можно прийти и посмотреть. Действительно, необычно. О культурных событиях как таковых готовы рассказать вам два человека в рамках нашей Шизгары. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: А меня Алексей Титов.
2: Унылая пора очей... Нет-нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Лоренцев и Алексей Титов.
0: Ты дважды представились, получается, аж нескромно как-то. Ну ладно, мы сегодня в плане культуры уже много хорошего сделали, особенно учитывая, что сегодня Всемирный день сердца, а мы, помня о том, что ровно через месяц в Доме латышского общества состоится премьера спектакля «Бродские сердцебиения», от щедрот душевных нашей радиостанции подарили сегодня нашему радиослушателю Михаилу. Не подарили, он выиграл, честно, два билета. Слушай, вот
1: кто-то
0: именно.
1: Еще звонит, давай послушаем.
0: Давай спросим, это. Что-то хочет человек, наверное.
1: Нет, вот так вот всегда.
0: А, услышав фразу про два билета...
1: Что Михаил уже выиграл.
0: Кто-то решил, что будет...
1: Не
0: нет,
1: да.
0: Сейчас просто вспомним, что хорошего в мире культуры творилось когда-то 29 сентября.
1: 29 сентября 1897 года впервые исполнено танго.
0: Наконец-то.
1: Произошло это в Буэнос-Айресе, понятное дело, в Театре Олимпа на премьере спектакля «Креольский суд». Ну, а это оно было исполнено уже официально, а говорят, задолго до этого в портовых кабаках его так или иначе танцевали.
0: Представляешь, там, как бы там звучало-то? Встать! Суд идет, и они этот ран-тан-тан-тан, и под креольский суд такой, и пошли. Ладно, это было в 1897 году, а чуть позже, уже в 20 веке, в 1922 году, из Петрограда отплывает пароход «Обербургомайстер Хакен». Эта акция в публицистике получила название «Философский пароход», потому что на этом пароходе устали слушать философов. Люди, которые захватили власть в то время, сказали, нет, лучше пускать будет серенько, но надежненько.
1: А потом еще долгое время били себя в грудь и говорили, что мы такие вот гуманисты, а мы должны были бы их там расстрелять, к стенке поставить, а мы их взяли и просто выслали из страны.
0: Вместе с Обербургомайстером.
1: Да, а в 1930 году Джордж Бернард Шоу отказался принять титул пэра.
0: Уж и так, говорят. Ну, уважаемый, говорит, нет. Ну, а если сначала мы вот просто зайдем в паб, посидим, он говорит, я не пойду. Ну, и вот пить с вами не буду, титул пэра мне не нужен.
1: Дело в том, что Бернард Шоу понимал, что это такая ответственность, это так много работы, такие совсем другие дела, что на литературу времени останется. Да и вообще он не хотел этим заниматься изначально, и чего ему вдруг идти в эти все, как это сказать, официальные инстанции на старости лет.
0: Светлейший человек, святой, можно сказать. Кстати, помнишь, как святой Бернар?
1: Нет.
0: Сен-Бернар.
1: А, боже.
0: Вот и все.
1: И что ты вспомнил про Сен-Бернара? Сен-Бернар. Скажи, пожалуйста.
0: Глаза добрые.
1: В культурном потому,
0: ну,
1: слое.
0: Как, Бернард Шоу, святой человек для меня. Ну ладно, извини.
1: Ладно, 1963 год, 29 сентября. А Rolling Stones начали свое первое английское турне. Завершили его достаточно быстро, 3 ноября. Но потом
0: чего так?
1: Только... А потому что английское турне, не всемирное, да, там быстро раз, два, три, а остальные отказались.
0: Смотри, вот в Англии же движение по кругу, оно не как у нас вот так идет, оно наоборот идет туда. Надо было ехать сначала по Англии туда, разворачивать, нет, тогда против движения там...
1: Дело не в направлении движения, а в количестве концертных понятно. Залов, которые могли согласиться на условия, которые выставляли молодые амбициозные парни, которые, между прочим, тогда еще своих песен не играли. В 1963 году они были фактически кавер-группой, которая исполняла хиты других авторов-исполнителей ритм-блюза.
0: Например. Да. Вот, а, кстати, проходит 5 лет, и, смотрите, роллинги такие... Рокеры.
1: В 8-м они уже, да.
0: Стартуют. И испанский тенор Пласидо Доминго. Весь мир слушает рок-музыку, а он дебютирует в зале Метрополитен Опера. Вот.
1: Да.
0: Творческое долголетие.
1: Ну, а 29 сентября 1986 года в одном из ДК на окраине Свердловска выступает группа, которая непонятно как называется, и ради концерта они придумали себе название, которое в себя, с одной стороны, вбирало бы тот кайф, который они получали от репетиций, и тот чай, который они там пили кружками большими. Что-то туда подмешивали, наверное, иначе бы такое название так весело не родилось.
0: Ну вот вам шах и мат, шахрин мат, по сути дела, получается.

0: пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо.
1: Знаешь, с тобой сказали все-таки неправильно, потому что если бы было в 86-м году это событие, да, вот первый концерт, то они бы сейчас праздновали 50 лет, а это было в 85-м, потому что 50 лет, точно помню, праздновали в прошлом году.
2: Да-да-да, ну там 51 тоже хорошо.
1: Да.
2: Давайте сейчас посмотрим, что на дорогах, или нет, послушаем, что творится на дорогах.
3: Автомонитор на Радио Рокс.
4: И вновь о трафике в латвийской столице. Было время, когда вторник считался самым спокойным днем на трудовой неделе, но в последнее время, по меньшей мере нынешней осенью, этой разницы не видно. Более того, сегодняшний утренний час пик был даже интенсивнее, чем вчерашний понедельник. На максимуме перед 9 часами более 7 баллов, загруженность дорог в моменте достигала 75%, это на 27% выше среднего показателя для этого времени. Все это не значит, что транспорта в городе стало на четверть больше, прибавку к показателю дают заторы из-за многочисленных мест дорожных работ и из-за непредвиденных препятствий на дороге, в том числе ДТП. Вот как раз сводка госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе за понедельник 69 аварий, в них пострадали 8 человек, в том числе велосипедист. Патрульные составили по стране 364 протокола, по Риге 58 за различные нарушения в сфере дорожного движения. В том числе 21 штраф выписан за превышение скорости и агрессивное вождение. Один водила попался под хмельком, выпил он прилично, сел за руль, был отловлен и сурово наказан. Штраф, лишение на время прав и выплата компенсационной стоимости автомобиля. В данный момент трафик вернулся на уровень 4 баллов, а еще через полчаса ждем тройку на мониторе. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
3: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault

0: Renault.lv.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Все-таки сердце и в этой песне присутствует, как и в других композициях.
1: Сердце присутствует в каждой песне на Радио Рокс.
0: Смотрите, Всемирный день сердца – это праздник, который связан не только с медициной, это связан с каждым из нас. Потому что пока сердце бьется, мы делаем мир этот теплее, лучше, иногда энергомичнее. Ну а мы пытаемся сделать его бодрее с 7 до 10 каждое утро здесь на частоте 88.6.
1: Да, чтобы ваше сердце билось с самого утра и до самого вечера в одном аккуратном точном ритме, радуя вашего семейного врача своими показателями.
0: Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Встретимся завтра в это же время.

0: Reklāma. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама. После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билешу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.

0: Реклама. 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2020.

0: маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом полдень. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: продажи на Билишу сервис ЛВ.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: погасла.
1: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. Погода.
11: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
10: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
5: Радио Рокс 88 и 6 FM.

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: 29 января. Шуми-арена.

0: Реклама. После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу сервис.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южно-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
4: Радио Рокс 88 и 6 FM.

0: Реклама.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar Maksimā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maksimā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maksimā.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Да, на дворе самый разгар осени. Для приличного водителя это означает, что пора удвоить бдительность. Мало того, что дороги временами становятся мокрыми и скользкими, так и видимость зачастую желает лучшего. Более того, пешеходы переоделись в темные малозаметные куртки, накрылись капюшонами и зонтами. Это если при сильном дожде на дорогу выскакивают не там, где переход, а где поменьше луж. В общем, одни неудобства, поэтому, повторюсь, осень. Будьте бдительны. Кстати, осень – самое время для подготовки автомобиля к будущей зиме. Проверка отбирает совсем немного времени и финансов, а польза более чем ощутимая. Для начала – осмотр ходовой. Зимой-то все слабые места обязательно повылезают, так вот в этом случае лучше подстраховаться. Заодно попросите проверить аккумулятор. Нагрузка зимой у нашей батарейки ого какая, поэтому дозарядить, долить, ну или вообще новый поставить – самый лучший вариант. Кстати, антикоррозийную обработку делали? Дело, конечно, ваше, но порой маленький, незамеченный вовремя скол к весне превращается в большую ржавую блямбу. Обратите на это внимание. А теперь еще несколько осенних автонюансов. После пыльного лета специалисты настоятельно рекомендуют поменять воздушные и салонные фильтры. Обычно это делается при замене масла. Кроме того, помним о резине. В общем, как только среднесуточная температура упадет ниже плюс 5, можно смело начинать замену. Кстати, некоторые автолюбители, и уже об этом говорилось, ориентируются на ЖКХ. Как только коммунальщики включают отопление, можно вытаскивать зимнюю резину. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшо-сервис АУВ.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksāta partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Солнышко жарко, небушка ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом медленно гасну. Не умирай, лето,

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Radio Rocks. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Медики требуют повышения зарплат. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр здравоохранения Хасам Абумери убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить. Однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр указал, что в декларации правительства Андреса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумери, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Он подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, которого требуют на акции протеста медики, политик ответил: «Мы об этом попросим». Однако окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения. Сегодня с 15 часов у здания правительства проходит пикет, организованный Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода. Его основные требования – повышение зарплат как минимум на четверть. Причиной акции протеста названо отсутствие у правительства конкретных, обеспеченных финансированием мер по преодолению кризиса в здравоохранении. По словам представителей профсоюза, цель протеста – выступить за доступную медицинскую помощь, будущее работников отрасли и жизнь каждого человека.
2: Про выборы.
1: Голосование на выборах в Сейм в понедельник, 28 сентября, началось без существенных инцидентов. Явка избирателей была немного выше, чем ожидалось, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звеидрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникли небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. ЦИК пока не получал сообщений о серьезных происшествиях или проблемах, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава Центральной избирательной комиссии отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение еще до дня выборов. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Звеидрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой общей явке избирателей на выборах. В первый день выборов в 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% из 1 557 615 избирателей, имеющих право голоса. Госагентство цифрового развития ранее подтвердило, что избирательная платформа в первый день голосования работала стабильно. Учреждение CERT.LV не выявило инцидентов в сфере кибербезопасности, связанных с выборами.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до +20. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Билет уже в продаже на Билишу-сервис.лв.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: koncertzālē Palladium. Biļetes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. Oktobrī Palladium.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Reklāma. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Первый вечерний выпуск «Автомонитора». Начнем с хорошего. А именно, в Олайне в октябре собираются начать строительство новой специализированной площадки для сбора сортированных отходов. Здесь жители смогут сдавать вторсырье, старую бытовую электротехнику, строительный мусор, а также, внимание, аккумуляторы и старые автомобильные шины. О дате открытия площадки проинформируют дополнительно. Нам до Олайне рукой подать. Единственное, пока не ясно, можно ли будет сдавать шины рижанам. Это мы выясним и вам сообщим. Давайте-ка узнаем, что происходит в это время на рижских дорогах. Пятерка на мониторе появилась уже после 4 часов. К этой минуте 6 баллов и более 40 заторов сформировались по всему городу. Выделим наиболее протяженные и затратные по времени. Это Густава-Земгалы-Гатвы перед Бриево с обеих сторон, причем в направлении восточной магистрали пробка превышает 15 минут. Примерно столько же можно оставить в Чекуре на Вискалю и Крустобазницес и более 15 минут заторы на Карля-Урманя перед Венибас-Гатве в обоих направлениях. Пока это самые сложные места, будем следить за трафиком дальше, о чем мы расскажем в следующем выпуске через 30 минут. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro.

0: visas. Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость цены в четырех основных группах продуктов питания в среднем уменьшились на 10,18%. Это превышает установленную цель в 7,4%, сообщил во вторник министр экономики Виктор Валынис, комментируя результаты первых трех месяцев применения сниженной ставки НДС. Если сравнивать базовые цены на товары 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9,1%. Мясо птицы на 8,89%, молоко на 10,8%, яйца на 12,3%. Расчеты, основанные на имеющихся в распоряжении Центрального статистического управления данных об электронных сделках. Их предоставляют три крупнейшие розничные сети: Rimi Latvia, Maxima Latvia и Lidl Latvia. По расчетам Министерства финансов, общая выгода для населения от снижения ставки НДС составит около 31 миллиона 400 тысяч евро, 15 миллионов евро в 2026 году, 16 миллионов 400 тысяч евро в 2027 году. В среднем за весь период действия сниженной ставки это около 37 евро на одно домохозяйство. При этом относительно большую выгоду получат семьи с низкими доходами и семьи с детьми. За изменением цен следят ЦСУ, Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лепеня сообщила, что за этот период центр провел около 130 проверок. Наиболее интенсивно торговые точки проверяли в первый месяц действия сниженной ставки. Первые две недели были выявлены отдельные случаи, когда снижение НДС не было точно отражено в ценах. В последние два месяца снижение НДС уже отражалось в ценах соответствующим образом. Заместитель начальника ЦСУ Байба Зуккула рассказала, что ведомство сейчас сотрудничает с Rimi, Maxima и Lidl, которые регулярно предоставляют подобные данные о ценах. ЦСУ готовы сотрудничать и с небольшими магазинами, однако у них зачастую пока нет необходимых технологических возможностей для предоставления таких данных. Крупные торговые компании охватывают большую часть рынка и поэтому дают наибольший эффект при оценке изменения цен.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. В Риге будет облачно с редкими прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа «Пилот» Старокамусий на Радио Рокс открыла не только час, но и вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра и позитива. Но впереди у нас много хорошего, интересного и разного. В этом часе отметим события, связанные с группами Suede и Grand Funk. А прямо сейчас привет из 60-х от легендарных Steppenwolf. В чьих рядах играл канадский музыкант и бас-гитарист Ник Сент-Николс, урожденный Клаус Карл Касбаум. Сегодня у него 83-й Happy Birthday, старина жив и вполне здоров. Чего и вам, друзья, желает. Мы слушаем классический хит «Рожденный, чтобы быть свободным». Это были времена хиппи, поэтому неудивительно, что банда Steppenwolf воспевает дух свободы, движения и рок-н-ролла на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка».

0: Високосный год с треком «Метро», которого у нас в городе нет, но все могло бы быть. Но, впрочем, мы продолжаем движение только вперед по нешироким магистралям и улицам латвийской столицы. Далее «Автомонитор», а затем «Грэнфанк», «Сплин», «Земфира» и группа «Браво» через пару минут.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице прибавил 2 балла, с 6 до 8. Дороги рижские продолжают заполняться транспортом. Сложно и приличной пробки на Карля Ульмане перед Венебасгатовой в обоих направлениях. Также в обоих направлениях тормозит Густава Замгалагатова перед Брейбас. До получаса можно оставить на Круста Базницас и около 20 минут на Вискалю. Это наиболее затратные по времени участки в городе. Благо сегодня с погодой, в общем-то, повезло. Пасмурно, но без осадков. Завтра нас ждет примерно такая же погода. При этом время от времени будут прояснения, выглянет солнце, воздух прогреется до 18 градусов. В общем и целом, вечерний час пик продолжается. Если на вашем пути встретится неожиданный затор или препятствие, сообщите об этом в «Автомонитор» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и безопасных дорог.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: Радио «Рокс».

0: На Роксе Сплин с треком «Всего хорошего». Прощаться мы точно не намерены, а пожелать всего хорошего, наверное, пожелаем всем, кто сейчас с нами. Впереди сразу два повода послушать золотой альбом, потому что он вышел в золотой обложке. «We're an American Band» группы Grand Funk Railroad. Пластинка вышла в середине июня 73-го, а в аккурат 29 сентября поднялась на вершину альбомного чарта «Billboard». Прекрасный альбом для любителей харда и немного блюза, потому что от блюзовой тематики парни никогда не отходили. Кроме того, сегодня 78 годков стукнуло Марку Фарнеру, гитаристу-вокалисту и одному из отцов-основателей группы. После распада в 76-м Марк ушел на вольные хлеба и больше в Grand Funk не возвращался, несмотря на реинкарнацию группы. Так что поводов послушать что-то шикарное у нас море. Заглавный трек называется также «We're an American Band», и он звучит на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Гарик Сукачев и «Дорожная» на Радио Рокс. Мы же отметим еще один хэппи бёздэй, а именно 59-ю днюху Бретта Андерсона, вокалиста и фронтмена британской банды «Suede», игравших брит-поп, глэм и альтернативный рок. В 90-е парни по-настоящему прославились. Сингл «Stay Together» поднялся на третью строчку британского хит-парада. Альбом «Coming Up» или «Скоро» 96-го года покорил вершину британского альбомного чарта. Из него вышло 5 синглов, вошедших в первую десятку. Он был тепло принят как в Британии, так и за океаном. Помимо коммерческого успеха, работы «Suede» высоко оценили критики. В честь праздника на улице Бретта Андерсона послушаем трек «Beautiful Ones» или «Прекрасные» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Это радио, детка. Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В августе оборот розничной торговли за год вырос на 3,5%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Оборот розничной торговли в августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года вырос на 3,5%, свидетельствуют календарно скорректированные данные в сравнимых ценах, опубликованные Центральным статистическим управлением. Розничная торговля продовольственными товарами выросла на 2,3%, непродовольственными без учета автотоплива на 3,9%, а автомобильным топливом на 4,3%. По сравнению с августом 2025 года наиболее значительный рост оборота наблюдался в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах на 15,3%, в торговле фармацевтическими и медицинскими товарами на 8,1% и в торговле оборудованием информационно-коммуникационных технологий в специализированных магазинах на 6,7%. В киосках и на рынках оборот в годовом исчислении снизился на 9,3%. Общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней вырос на 7,1%. За месяц же, по сравнению с июлем, в августе 2026 года общий показатель снизился на 1,4%.
2: Про исследования.
1: С приближением отопительного сезона жителей Латвии все сильнее беспокоят коммунальные платежи. В августе рост таких расходов тревожил 68% опрошенных, на 9 процентных пунктов больше, чем в марте. При этом продукты, которые весной были главным источником тревоги, отошли на второй план. За несколько месяцев доля жителей, обеспокоенных возможным подорожанием продуктов, снизилась с 66 до 60%. В августе продукты подешевели и по сравнению с июлем и по сравнению с августом прошлого года. Однако для 6 из 10 жителей возможный рост цен на них по-прежнему остается серьезной проблемой. Расходы на жилье сейчас заметно влияют на общую инфляцию, а приближение отопительного сезона заставляет домохозяйство заранее оценивать будущие счета. На этом фоне люди могут осторожнее относиться к крупным покупкам, что способно сдерживать рост потребления. Еще одна заметная перемена касается расходов на здравоохранение. В марте рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоит 36% жителей, а в августе этот показатель достиг 44%. Особенно сильно тревога выросла среди старших возрастных групп. Среди жителей от 50 до 59 лет доля обеспокоенных увеличилась с 38 до 53%, а среди людей в возрасте от 60 до 74 лет – с 50 до 61%. У молодежи тем временем заметно выросли опасения по поводу аренды и кредитных платежей. Если в марте рост таких расходов беспокоил 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, то в августе уже 40%. Изменился и главный источник финансовой тревоги среди молодых латвийцев. Весной 69% опрошенных в этой возрастной группе больше всего беспокоили цены на продукты. В августе первое место заняли коммунальные платежи. Их роста опасались 66% молодых людей.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа «Знаки» с треком «Побежали». Вот и мы поскакали дальше по волнам эфирным. В разгаре вечерний экшен «Рок жив». И у нас есть замечательный повод. Великий рок-н-ролльщик Джерри Ли Льюис появился на свет 29 сентября 1935 года в Луизиане. Сценическое прозвище «Киллер» он получил еще в молодости, но, к примеру, в 76-м на вечеринке по случаю своего «Хэппи Бёздэя» по неосторожности подстрелил басиста группы Нормана Оуэнса. Тот остался жив и судился с боссом. Джерри Ли Льюис стал одним из первых, кто сделал фортепиано рок-н-ролльным инструментом, играл не просто руками, локтями, ногами, буквально всем телом, превращая выступление в настоящее шоу. Зажигать начал наш герой в 56-57, когда выпустил несколько забойных хитов «Great Balls of Fire». В горячей сотне «Билборд» взлетел на вторую строчку. Вот его-то мы и заслушаем не в оригинале, а в версии 89 года, перезаписанной для одноименного фильма. Льюис ушел в лучший мир 4 года назад, а прожил он 87 нескучных лет. Ну а сейчас в светлой памяти зажигательного рок-н-ролльщика его визитка. «Great Balls of Fire» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Ночные снайперы на Радио Рокс все знают, что авиарежим – это когда сел в самолет, и чтобы ничего вдруг не случилось, нужно в этот режим перевести телефон. Или когда хочешь от кого-то или от окружающего мира отгородиться, тоже сгодится. Но сейчас не об этом, а впереди у нас свежий выпуск «Автомонитора», затем вновь «Все лучшее и любимое» на Радио Рокс «Смоки», «Инкогнито», Наталья Маркова, а также «Король и Шут» с треком «Проклятый старый дом».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
2: Всем привет. На Краста в сторону Кингаракса, не доезжая Хидо, в левой полосе авария. Будьте осторожны, собирается большая пробка.
0: Начали сообщение от водителя такси Валентина Юсина. Что касается пробок, они еще есть. После 8 баллов с хвостиком на максимуме 17.20 до 17.45 к этой минуте на монитор вернулась пятерка. Однако в таких местах, где что-то случилось и ведутся работы, или на самых популярных направлениях, движение по-прежнему затруднено. Постепенно дорожная обстановка будет улучшаться. Мы же пока обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе за понедельник было зарегистрировано 69 ДТП, пострадали 8 человек, в том числе велосипедист. Патрульные составили 58 протоколов, в том числе 21 штраф выписан за превышение скорости и агрессивное вождение. Один водила попался под хмельком, выпил прилично, сел за руль, был отловлен, сурово наказан. В итоге штраф, лишение на время прав, а также выплата компенсационной стоимости автомобиля. Ну что ж, друзья, будем внимательны, ничего не нарушаем, тогда на дорогах станет спокойнее. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Нарукси инкогнито с треком «Герда», а на очереди народные любимцы «Смоки», которые у нас всегда входили в десятку самых популярных западных бендов, включая Deep Purple, Uriah Heep или Scorpions. Так вот, в 77-м, 29 августа, вышел четвертый студийник под названием «Яркие огни и темные переулки». Пластинка содержала несколько запоминающихся хитов. Синглами издавались треки «It's Your Life» и «Needles and Pins», знаменитый кавер песни Джека Ницше и Сони Бона. Группа Searchers в 64-м поднялась с этим синглом на вершину британского хит-парада, «Смоки» вошли в десятку, что тоже неплохо. Именно этот вариант мы послушаем, а неравнодушным, возможно, стоит переслушать весь альбом. Он у «Смоки» один из лучших.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ЛВ.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
9: Радио Рокс 88,6 FM.

свете спадающих звезд, одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

0: на радио Рокску Крыниксы с треком «Падающая звезда», а мы, как обычно, на пасашок выудили еще один занимательный факт. В этот день, в 97-м, британская группа The Verve выпустила свой третий и самый успешный студийник «Городские гимны». Из альбома вышло несколько синглов, в том числе «Bittersweet Symphony» и самый узнаваемый трек банды, которая распалась спустя два года в 99-м. Так что этот альбом стал, по сути, их лебединой песней. После этого была попытка в 2007-м возродить группу, был даже выпущен еще один альбом, однако спустя два года The Verve окончательно, хотя кто знает, распались. Слушаем их главный хит и на этом простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и много добра.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билетсервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ЛВ.
2: Это «Рок с деткой».

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Реклама. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот

0: Реклама. После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу сервис.
3: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

означай. За все прочел полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите. Не нарушьте

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то чтоб позабудь.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: только город и я.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла в неполных 16 лет.